0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Мир культуры и искусства». Традиционная резьба Таджикистана. Кандакори.

один из древнейших ручных видов ремесленничества, который передавался испокон веков от отца к сыну и считается одним из самых востребованных видов резьбы по дереву. По многообразию и насыщенности извивов, количеству узоров и растительных орнаментов на входных дверях или воротах определяется статус хозяина дома. Поэтому ремесло резчика ценится в Таджикистане очень высоко. В каждой области резчики по дереву умудрялись создавать свой неповторимый орнамент. И любой скажет: этот мастер из Исфары, тот из Гарма, а этот еще только начинающий. Мы не знаем, откуда он. Искусство резьбы по дереву – древнейший из ремесел на Востоке. Резьба в Таджикистане представлена несколькими видами. Резьба барельеф, прямая, гладкая резьба, глубокая, решетка и закрытая. Запрет ислама на воспроизведение ликов людей, животных и птиц начала VIII века вытеснил сюжетную резьбу и роспись, распространил стиль условно отвлеченного орнамента. Художественная резьба находила применение в декоре перекладин, панно, консолей. Художественная обработка дерева применялась в разных надгробиях и фризах с надписями, колоннах, балках, решетках, пюпитрах, подставках для чтения священных книг, фигурных столиках. Резьба кандакори – один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства таджиков. Применяется для художественной обработки дерева, кости, ганча, алебастра. Чупкори – тоже древнейший вид художественной резьбы по дереву. В музеях страны сохранились ее великолепные образцы. Резные колонны из кишлаков Рарс, Фатмеф, Курот, Обурдон. Разные двери из мавзолеев в Таджикистане. Бобо-Таго – это из Таравшан, орнаментированные в строго выстроенной геометрической сетке типа гирих, участки которой заполнены растительно-цветочным узором. Копители мечети Хабзи-Сангин, Дальони-Боло в городе Истаравшан, Джоми в Худжанде, Сурх в Исфаре, Коги-Навруз в Душанбе выполнены в традициях старинной резьбы. Мастера горных областей Таджикистана применяют в своем творчестве стилизованные изображения сталактитов и сталагмитов. В быту таджиков Памира и Припамирья резьба по дереву часто использовалась для украшения интерьеров жилищ. Особенно часто художественное оформление применяется при изготовлении бузовес, пучкигич. Художественное оформление применяется при изготовлении перекладин для подвешивания туш овец и коз, кучкурак. Овак, рогообразный бало, чохдон, круглых сундуков. В горных районах Таджикистана в резьбе сохранились архаические элементы, формы и названия узоров, символизирующие небесные светила животных и растения. В современном таджикском искусстве резьбы по дереву развиваются две тенденции – народная в сельской местности и профессиональная в городском строительстве, но и в той, и в другой придерживается средневековой традиций декоративного искусства. Ганч-кори – резьба по ганчо, это алебастру. Один из древнейших видов украшения интерьеров и экстерьеров зданий, насчитывающих около 1000 лет. Этому виду искусства покровительствовали шахи и правители всех рангов. Ганч-кори использовался в дворцовых постройках средневекового Кульбука, Пинджикента, Шахристана, Тахтисангина, Аджинатепе. В сюжетах резчиков по ганчо использовались изображения деревьев, животных, женщин, птиц, плодов деревьев, гроздьев винограда с побегами. Из ганча изготавливались разные ажурные решетки на окнах дворцов и мечети. Лучшими мастерами считались резчики из Истаравшана. Они применяют характерные технические приемы. Заминкор – прямой срез узора с плоским фоном. Лулапардос придает геометрическим и растительно-цветочным узорам овальную форму. В
Ведущим мотивом в резьбу по ганчу является пахтопардос, соответствующий технике трехгранно-выемчатой резьбы, а для табакпардос характерна дополнительная отделка поверхности орнаментальными мотивами побегов растений, листьев и линий. Кандакори – это больше, чем просто резьба по дереву. Это искусство, глубоко проникшее традицию и культуру нашего народа. Другие виды и мотивы чокопардос – двухслойная резьба, гуль, многолепестковый цветок, турунж, замкнутые розетки, лола-мадохиль – стрельчатые мотивы, гульдаста – миниатюрные колонки, башенки. В современном искусстве Таджикистана применяется резной ганч в декоре интерьеров театра оперы и балета имени Садриддина Айни, библиотеки имени Фирдоусии, Санкт-Тароши, Санкт-Кори, Хакохи, резьба по камню – один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Памятники культуры Греко-Бактрии, Кушан, Сасанидов, Саманидов свидетельствуют о высоком профессионализме резчиков по камню. В каменных деталях украшения надгробных плит – разных фигурных колонн, фризов широко использовались растительные геометрические орнаменты. В городах Ходжанда и Истаравшана мастера, изготавливающие орнаментированные мраморные блюда и надгробия, возродили эти давние традиции в наши дни. На любом базаре в Таджикистане фаворные резчики быстро смастерят забавные фигурки или украшения из дерева на ваших глазах. Стоит только попросить. Эти нехитрые сувениры надолго сохранят в памяти посещение такой пестрой, шумной и добродушной страны, как Таджикистан. Кандакория.

0: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед ва ман фикр мекунам, ки албатта ин суруди нав, ки баротон пешниҳод шуд, бисёр ҷолиб буд барои шумо ва роҳат гӯш кардин. Хаста набошед, мо мегузарем ба саҳифаи дигар. Ном дорад саволи Рустомирис ва мо дар ин бахш намеша як саволи бисёр ғайриоддии ҷолиб ва шавқовар пешниҳод мекунем ва фикр мекунам, ки албатта бозам дар ин саҳифа шумо метавонед як маълумоти нав пайдо кунед, як маълумоти нав бишнавед. 227-95-94 аст рақами эфири мо ва ман бовар дорам, ки инами ҳоли ман саволро баротон пешниҳод мекунам ва ҳамин ҳоли шумо барои мо занг мезанед. таваҷҷу ба савол. онро рамзи президент меноманд. баъд аз истифодаи собиқ президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Теодор Рузвелт, он миёни мардум маъмул шуд. ӯ ҳангоми боздид аз майдони сохтмони канали Панама дар соли 1906 ҳамон чиро, ки мо дар борааш суҳбат дорем, истифода бурд, ки баъд аз он дар байни мардони аврупоӣ низ ҳамин чиз муд шуд. хуб 227-95-94 фақат рақами эфири мо аст. мо ба ин рақамо метавонем зангҳои шуморо қабул бикунем ва албатта оли Томирис телефони дигара аз ҳамо симу намедонам аз симу хулоса ҳар чизе ки буд аст барқу хулоса аз ин чизо хомӯш кардан ва хубам кардан, барое ки мо рақама дар эфир эълон мекунем ку 27-95-94 дар барномаи субҳона фақат ҳамин рақам фаъол аст. тамом дига мо рақами яъне шумо агар бисёр хоҳиши тамос гирифтан доред, ҳамин як рақам басанда аст, метавонед ба ҳамин як рақам занг занед. шумо як бор дигар ман саволро барои шумо пешниҳод мекунам. таваҷҷу ба савол. онро рамзи президент меноманд. баъд аз истифодаи собиқ президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Теодор Рузвелт, он миёни мардум маъмул шуд. ӯ ҳангоми боздид аз майдони сохтмони канали Панама дар соли 1906 ҳамон чиро, ки мо дар борааш суҳбат дорем, яъне ки истифода бурд, ки баъд аз истифодаи он ҳамон чи дар миёни мардони аврупоӣ низ муд шуд. ҳатто дар мо ҳам, ҳатто дар тоҷикистонам муд аст ҳамон чиз, муд аст ва баъзеҳоро мебинем хеле мемонанд, масалан мемонанд дар сарашон ва хулоса фикр мекунам, ки албатта як кӯмаки бисёр хуб кардем барои шумо. маромад
1: благодарю Навруз. Итак, друзья, сейчас самое время проверить свою эрудицию. Мы с Наврузом подготовили для вас интересный вопрос с достаточно любопытной историей, ответ на который, возможно, вас удивит. Итак, внимание, вопрос. Его называют символом президента. После того, как бывший президент Соединенных Штатов Америки Теодор Рузвельт использовал его во время посещения строительства Панамского канала в 1906 году, этот предмет стал невероятно популярным и быстро вошел в моду среди европейских мужчин. Я вам дам немножечко подсказки. Смотрите, данный предмет не только используется среди мужского пола, нынче, вот в последние годы можно это наблюдать, очень много молодежи, тинейджеров, девушек, я не знаю, даже женщин в западных странах используют данный предмет в гардеробе и очень даже активно. И на самом деле, как отметил Навруз, когда вы узнаете, что это за предмет, это будет очень, я бы сказала, на сленге прикольно, потому как это очень известный предмет гардероба. Итак, номер нашего эфира 227-95-94, друзья. Вопрос касается не только определенного возрастного ценза, и я думаю, что будет очень-очень-очень справедливо, если со стороны наших более, скажем, молодых слушателей будет обратная связь, потому как мы от вас всегда ее ждем, и мы с Наврузом очень радуемся, когда вы проявляете максимальную активность, потому как эти вопросы очень актуальны. Итак, напомню, сегодня 13 июля 2026 года, номер нашего эфира 227-95-94, Навруз.
0: хуб ман бовар дорам, ки албатта шумо тамос мегиред, ба саволи мо ҷавоби дурустро пайдо мекунед ва хоҳем гуфт. мо баъд аз шунидани як суруди бисёр ҷолиб бармегардем ва баъдан зангҳои шуморо қабул мекунем. 227-95-94 аст рақами эфири мо ва ин суруда ман фикр мекунам шумо аллакай чанд маротиба гӯш кардем ва яке аз суруди бисёр ҷолиби Юлдуз Усмонова ва хонанда бисёр хуби мо Шабнами Сурайё аст. суруда агар томирис донад мехонад барои ки ҷо ягон мард надорад ки ман ҳамроҳашон хонам. Хуб, маромат суруда мешунавем.

0: хаста набошед, хаста набошед, идома дорад барнома имон. як маълумоти бисёр муҳим дар дасти мо расид. ҳамин ҳоло сипоҳи посдорон ба амборҳои бузурги мушакӣ ва мағзанҳои сух дар пойгоҳи ҳавоии шоҳзода ҳасани амрико дар урдун ба мушакҳо ва паҳпадҳо ҳамла анҷом дода. хуб хулоса мегузарем ба саҳифаи дигар. ба саҳифаи дигар инҷо бид саҳифаи бозиёфта пешниҳод мекунем. ман бисёр мехоҳам ки дар ҳамин саҳифа шунавандаҳои мо фаъол бошанд, зеро бисёр як саҳифаи ҷолиб аст. шавҳор аст ҳамо намедонам барои чӣ баъзеҳо намедонам хуб фикр мекунанд ки ҳамин чиз душвор аст, фикр мекунанд ки ҳамин саволҷавоб душвор аст. аммо на, бисёр содда аст, бисёр осон аст. یعنی فقط شما زنگ میزنید، ما یک سوال بسیار معمولی، یک سوال عادی، یک سوال ساده براتون پیشنهاد میکنیم و شما باید طول 30 ثانیه جواب درست برای ما، یعنی 10 جواب بگین. وقتی 10 جواب شما پیشنهاد میکنن، یک سرودی درخواست شما رو ما در حال میشنویم. 2279594 رقم فیری ما مرما نفرانی بدیل گرده بچکای تاکسی، бачакҳои ҷура такси, бачакҳое ки дар прадо лексусу хундай мешинанд, бисёртар онҳо моро гӯш мекунанд. бачакҳое ки электромобил доранд, оле зараша эҳсос накарданд онҳо. 2279594 аст рақами эфири мо. нафарони камакак ба ҷуръаттара мо интизор ҳастем, нафарони камакак намедонам ҳушёртар. ва агар шумо дар дохили нақлиётатон мусофир дорен, занг занед, оисакак телефона диҳен, мо амрӯашон суҳбат кунем. яъне яке аз қоидаҳои бисёр ҷолиби дигар тартибе ки шумо мехоҳед ба қавле намедонам ровира ё томириса кӯмак кунед, ҳамин аст. худатон намехоҳед суҳбат кардан, занг мезанед, оисакак телефона ба амроҳатон медиҳед. ма габза ҳамин ҷамолтира чӣ гап эдора мегӣ ёки медонед шумо чӣ кор кунед? шумо занг занед телефона диҳед, гӯи кам як дихтарак аст амроҳатон мехоҳад суҳбат кунад, томириса ном дорад томирис. тамом ҳамин овози томирис ки баромад дигар дарҳол ҳамин алё ки гуфт телефонамо мегирам суҳбат мекунам. барами шумо камакак фаъолтар бошем. 2279594 рақами эфири мо дар саҳифаи бозёфт ҳастем. хуб дӯсте, саволи бисёр ҷолиб, бисёр шавқовар, бисёр муҳим омода кардем барои шумо ки давоми ҳамин 30 сония баротон пешниҳод мешавад. ҳамин сония санҷи мо این همین است. دوام این همین 30 ثانیه ما برای شما چند خوب نمی یک سوال پیشنهاد میکنیم، 10 جواب شما را باید بشنویم. تمام یگون مشکلی ندارد، یگون سری دیگر ندارد. خب مرامت.
1: так, друзья, да, насколько Навруз сказал, это очень актуальный блок на данный момент, потому как, смотрите, мы от вас ждем максимальной активности, друзья, потому что уже который эфир мы не можем закрыть эти вопросы вашими ответами, потому как у нас множество других поставленных вопросов, которые гораздо интереснее нынешних. Итак, друзья, вопросы сегодняшнего эфира. Первый вопрос. 10 мест
0: посещения.
1: Итак, друзья, тогда номер нашего эфира, повторюсь, 227-95-94. Напомню, мы с вами на радио Фарханг 106.5 FM. Звоните, дайте нам обратную связь, будьте активными, потому как очень много интересных моментов, которые мы хотим обсудить именно с вами, друзья. А так, мы бы давно уже эту рубрику с Наврузом вместе закрыли, потому что у нас есть ответы, и мы каждый раз находим новые какие-то ответы на одни и те же вопросы, можно сказать. И чем активнее вы будете, тем будет больше новых интересных вопросов. Есть одно выражение — мегамозг. Вы слышали такое? Это вот как раз про Навруза. Это невероятно талантливо умный человек, который каждый раз просто ставит такие вопросы. Я с большим удовольствием на них отвечаю, но хотелось бы от вас тоже увидеть эту обратную связь, друзья.
0: хуб медонед ки яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи радиои мо ҳамин аст ки махсусан барномаи субҳона ҳамин аст ки шумо агар дар дилхо саҳифаи мо ғолиб меоед, мо суруди дархости шуморо ҳатто номи сурудашумо метонем бигем аз асароянданд. масалан фарз кардем аз садриддин як суруд пешниҳод кунем бигем, мо аз садриддин суруда пешниҳод мекунем, шумо бозам суруди дилхои худатона мегем ки номи суруд намеша ой намеша. ё ки нару нару. Хулоса, шумо метавонед интихоби васе дошта бошед. Барои мо, ман фикр мекунам ки албатта ин чиз дар дигар радио шояд набошад, ки амон суроде ки шумо мехоҳед. Аз дил хо нафар, аз дил хо сарвананда намедонам, сарвананда амрикоӣ аст, сарвананда аз Эстония аст, аз Русия аст, аз Ирон аст, аз Тоҷикистон аст, аз Қирғизистон аст, аз куҷое ки ҳаст, мо дил хо суроди шумо пешниҳод мекунем. Фақат дар сайфаҳои камакак намедонам, камакак шояд барои шумо душвор бошад, аммо фикр мекунам ки бисёр ҷолиб аст. Иштирок мекунед, 10 ҷоби бисёр кӯтоҳ, маъмулӣ, зуд-зуд давоми 30 сония дар сайфаи бозиёфт пешниҳод мекунед ва мо суроди дархости шуморо якҷоя мешунавем. Сайфаи бозиёфт марҳамат 227-95-94 рақами эфири мо. ва ҳамин оли ман як суруд бо барои шумо пешниҳод мекунам, як суруд пешниҳод мекунам ва баъд аз шунидани суруд, хоб, инҷо оли ман суруда пайдо кунам, то мирис.
1: Итак, друзья, поделюсь с вами фактом. Вы знали, что самый длинный день рождения в мире длился, на минуточку, 48 часов. Все потому, что, перелетая через международную линию перемены дат, человек может встретить одну и ту же дату дважды, друзья. Представляете? Навруз?
0: Хоб, мой як суруди бисё кутоҳ мешунавем, зеро фурсати мо ҳам камтар аст. Одафту 54 дақиқа. Марҳамат, мо баъд аз ҳамин суруд 2,5 дақиқа фурсат дорем, фақат фаъолтар мешавем. 2-27-95-94. Баъд аз суруд мо бо шумо хоҳем буд. Рафтаем. Марҳамат.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест – города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», — сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», — проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», — сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Среди вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей,

Никто не знает дня, когда уйдет. Никто его не знает и не ждет. Быть может, в этом мудрость бытия. Живи, пока не рвется нить твоя. Но если б знать, о, если б знать, когда покинет небосвод твоя звезда, как мы спешили бы объять все то, чего нам не вернет уже никто. Какие бы открылись нам миры, как были бы с друзьями мы щедры, как берегли бы миг и день и час, что от могилы отделяет нас. В неведении и счастье, и порог мы забываем, что отмерен срок. Меж первым криком и последним днем мы слишком расточительно живем.

Не уходи, не покидай меня, прекрасный мир нас ждет. Не уходи, с тобою выпью я печали сладкий мед. И не грусти, цветами я сполна обиду искуплю. Не уходи, не покидай меня, и день наш расцветет. Но если ты меня отвергнешь, я напрасно проживу. Не уходи, не покидай меня, а то мой храм падет. Как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов. О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов. Не уходи, не покидай меня, иначе буду мертв. Со мною рядом ты и горя нет. Со мною рядом ты и горя нет. Любовной грусти нет. Не уходи, золотой мой амулет, и счастье к нам придет. Любимая, ты мне навек дана. Любимая, ты мне навек дана. Ты милость и оплот. Не уходи, не покидай меня. Душа моя зовет. Со мною ты по-прежнему юна. Со мною ты по-прежнему юна. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Пока.

0: шумо аз силсилаи ашъори шуарои классик ғазалиёти Низоми Ганҷавиро шунидед. Хайр, шоду хурам бошед.
1: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM. Вы слушаете русский блок радио Фарханг. И прямо сейчас послушайте главные новости дня. В МВД Таджикистана обсудили сотрудничество с соотечественниками, проживающими за рубежом. За полгода антинаркотическим ведомством Таджикистана пресечена деятельность 16 преступных групп. В Союзе писателей Таджикистана предложили учредить литературную премию имени Робии Балхи. Документальные фильмы о культуре и истории Таджикистана вышли на английском языке. Эти и другие новости на этот час. И сегодня с вами в студии я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий. Министр внутренних дел Таджикистана, генерал-полковник милиции Рамазон Раимзода провел встречу с руководителями и представителями обществ таджикских соотечественников, проживающих за рубежом. Участники встречи также являются членами Совета соотечественников, проживающих за рубежом при Общественном совете Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба ведомства. В начале мероприятия было отмечено, что благодаря проводимой государственной политике Таджикистан достиг значительных результатов на пути созидания и устойчивого развития. Также было подчеркнуто, что страна готовится к празднованию 35-й годовщины государственной независимости, а во всех регионах продолжаются работы по благоустройству и развитию. Во встрече приняли участие представители таджикских диаспор, проживающих в Российской Федерации и в Республике Казахстан. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества с соотечественниками, их участие в мероприятиях, посвященных 35-летию государственной независимости Таджикистана, а также представление достижений республики за рубежом. В открытой и дружественной атмосфере участники обменялись мнениями по вопросам миграции, защиты прав и законных интересов трудовых мигрантов, укрепления взаимодействия между государственными органами и таджикскими диаспорами, а также дальнейшего расширения сотрудничества. По итогам встречи была выражена уверенность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества и активном участии соотечественников в укреплении национального единства, развития общества и достойном представлении Республики Таджикистан за рубежом.
2: За полгода 2026 года агентством по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан выявлена и пресечена деятельность 16 преступных групп в составе 28 человек. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции директор агентства Зафар Самат. Было отмечено, что сотрудниками агентства из незаконного оборота изъято 223 килограмма 0,83 грамм наркотических средств. В целом по республике изъято 2 тонны 963 килограмма наркотических средств. Из всего объема изъятых наркотиков психотропные вещества составляют 526 килограммов 316 грамм. Также было подчеркнуто, что в Республике Таджикистан не зафиксированы посев мака и производство наркотических средств. По состоянию на 1 июля 2026 года на наркологическом учете 3959 наркозависимых, из них 101 11 составляют женщины. За этот период в наркологических учреждениях республики впервые поставлен на учет 231 человек с диагнозом наркозависимость. Сегодня в Таджикистане на каждые 100 тысяч населения приходится 39,6 наркозависимых. И этот показатель является самым низким по сравнению с другими странами. По окончании пресс-конференции состоялось сожжение 333 килограммов наркотиков.
1: В Союзе писателей Таджикистана состоялось мероприятие, посвященное жизни и творчеству выдающейся таджикско-персидской поэтессы Роби Балхичио. 1050-летие в следующем году будет отмечаться на международном уровне в соответствии с резолюцией ЮНЕСКО. Председатель Союза писателей Низом Косим отметил, что в своих ежегодных посланиях Маджиси Оли и обращениях к народу президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, придает особое значение вопросам воспитания духовного самосознания, чувства патриотизма, уважения к историческому прошлому и заслугам предков. Именно благодаря гуманитарной политике правительства страны под мудрым руководством лидера нации в период государственной независимости новый импульс получили возрождение и популяризация богатого, но со временем преданного забвению творческого наследия поэтов далекого прошлого. Рубия Балхи тому убедительный пример. Она жила в одном веке с такими гениями, как Рудаки и Абу Али ибн Сина, в период правления великих саманидов. Она встречалась с основоположником таджикско-персидской литературы, и эта встреча произвела на обоих огромное впечатление. Их поэзия во многом схожа. В ней преобладает дух таджикского самосознания. Язык, на удивление, прост и близок к народу. Оба поэта воспевают природу, любовь и дружбу. Член Союза писателей, ученый, литературовед Анзурат Маликзода предложила учредить литературную премию имени Руби Балхи и создать парк в ее честь. По ее словам, если Рудаки называют отцом таджикско-персидской поэзии, то Руби Балхи по праву можно считать ее матерью. Она была и остается звездой первой величины на небосклоне поэзии.
2: В первой половине 2026 года с целью широкого представления Таджикистана на международной арене ряд документальных фильмов, в том числе «Калай Муг», «Сада», «Талояй Наурузи Наубахор», «Науруз Нома», «Зодрузи Хуршед», «Джилои Ватан», «Тоджи Милад», «Маджмаай Истиклол», «Ганджи Тарих» и «Ганджи Абадияти Хират» были переведены и дублированы на английский язык, сообщает Комитет по телевидению и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан. За этот период было переведено и дублировано на таджикский язык почти 40 высококачественных научно-популярных фильмов, подготовленных к показу. Кроме того, государственные учреждения телевидения «Синамо» выпустило 41 отечественный фильм в различных жанрах и перевело на таджикский язык 48 зарубежных фильмов.
1: Зарубежные новости. Археологическая миссия Лейденского университета обнаружила на западном берегу Луксора новую гробницу возрастом около 3000 лет, относящуюся к эпоху рамессидов. Находка была сделана в некрополе Шейх Абд-эль-Курна, сообщает Интерфакс. По данным Министерства туризма и древности Египта, гробница принадлежала человеку по имени Пасер и датируется периодом 19-20 династии Древнего Египта. Она расположена к востоку от ранее известного погребального комплекса и выполнена по традиционно для частных фиванских захоронений эпохи Нового Царства планировки. Комплекс включает открытый двор, часовню в форме перевернутой буквы «Т» и подземные погребальные камеры. Во дворе сохранились архитектурные элементы, в том числе глиняно-кирпичная скамья для установки стелы и лестницы с наклонными пандусами. Археологический проект в районе Луксора реализуется с 2018 года. За это время в регионе были сделаны и другие значимые открытия, а также завершена реставрация одной из крупных гробниц фараонов, вновь открытая для посетителей. Кроме того, в начале этого года в провинции Бехейра были найдены артефакты возрастом более 2300 лет на территории греко-римского кладбища.
2: Молодежная сборная Таджикистана одержала победу над сверстниками из Омана во втором контрольном матче, который прошел в рамках учебно-тренировочного сбора в Маскате, сообщает Федерация футбола Таджикистана. Команда под руководством Рустама Хаджаева встретилась с молодежной сборной Омана 12 июля. Матч завершился победой таджикской команды со счетом 2-1. Победу сборной Таджикистана принесли точные удары Зарифа Зарифзода и Азибека Муратова, которые стали авторами забитых мячей. Первая контрольная встреча между командами, состоявшая тремя днями ранее, завершилась победой молодежной сборной Омана со счетом 2-1. Таким образом, во втором матче таджикская команда сумела взять реванш.
1: И о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая, местами переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. Горно-Бадахшанская автономная область, переменная облачность, местами кратковременная дождь. Температура на западе ночью до 19, днем до 36, на востоке ночью до 8, днем до 16 градусов тепла. В Сагдийской области переменная облачность, местами кратковременная дождь, возможно гроза. Температура в долинах ночью до 26, днем до 39 в горных районах. Ночью до 13, днем до 25 градусов тепла. По районам республиканского подчинения переменная облачность, в долинах без осадков. В горных районах местами кратковременный дождь, возможно гроза. Температура в долинах ночью до 26, днем до 38, в горах ночью до 18, днем до 34 градусов тепла. И в нашей любимой столице переменная облачность, без осадков. Температура ночью до 25, днем до 37 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. И при любой погоде всегда улыбайтесь новому дню. И пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло. А над нашим любимым, прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к родной земле, к своей родине, ее традициям и богатой культуре. До новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами на радио Фарханг.

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

культурные истории. Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории – передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Фарханг». В эфире просветительская программа «Культурные истории». В студии с вами Давлат Назаров. Государственная символика Таджикистана играет важную роль в общественной жизни страны. Она используется на государственных мероприятиях, праздниках, а также во время официальных визитов и встреч. Флаг, герб и гимн являются важными символами, которые олицетворяют суверенитет и независимость Таджикистана на международной арене. Наша сегодняшняя передача посвящена истории создания герба Таджикистана.

немного об истории создания герба. Проект герба Таджикской Советской Социалистической Республики разработан к 1930 году. Его обсуждали секретариат и президиум Центрального исполнительного комитета и решили вынести на обсуждение съездом. По Конституции Таджикской ССР, принятой 24 февраля 1931 года, четвертым съездом Советов Таджикской ССР, герб состоял из изображения пятиконечной звезды, в верхней части которой были помещены серп и молот в лучах солнца, а в нижней части фабричные здания горных склонов, железнодорожный мост, стадо овец, трактор и паровоз. Звезда обрамлена венком из колесов пшеницы справа от зрителя, виток хлопчатника слева от зрителя и винограда внизу. Венок был перевит лентой с девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В нижнем секторе круга помещалась надпись «Таджикская ССР» латиницей и персидским письмом на таджикском и русском языках. Сложный перегруженный герб не удовлетворял многих. ЦИК Таджикистана в 1934 году даже проводил всесоюзный конкурс по разработке новых символов. От жителей СССР было получено 106 проектов. По Конституции, принятой 5-м Всетаджикским съездом Советов в январе 1935 года, герб остался без изменений, только название республики стало даваться сокращению «Тадж-э-сэ-эр». 20 мая 1937 года Президиум ЦИК Советов Таджикской ССР принял постановление о государственных гербе и флаге Таджикской ССР. Этим постановлением был окончательно утвержден только флаг, а герб рекомендовано было изменить. В 1938 году в связи с корректировкой официального названия республики на таджикском языке, заменой традиционного арабского заимствования «Джумхурият» на интернационализм «Республика», в аббревиатуре на флаге и в гербе буква ДЖ была заменена буквой Р. 28 сентября 1940 года Президиум Верховного Совета Таджикской ССР издал указ, которым было изменено написание текстов надписей на флаге и гербе с латинизированного алфавита на новый алфавит на основе русской азбуки. По мнению исследователя Виктора Саприкова, три выступа в короне, изображенные на гербе, обозначают регионы республики Хатлон, Зеравшан, Бадахшан. Корона имеет еще один смысл – слово «тадж» в переводе означает «венец». В более широком смысле понятие «таджики» может трактоваться как «коронованные», то есть «народ», «венценосец». Иначе говоря, корона играет роль объединяющего начала, без которого нет и не может быть определенного государства. Саприков указывает на то, что число 7 – священное. Оно приносит счастье, дарует добродетель. В таджикской народной традиции это еще и символ совершенства. Наконец, солнце, восходящее из-за гор, символизирует наступление жизни, света, а колосья пшеницы – богатство страны. Другой исследователь Ревнивцев в своей собственной интерпретации государственных символов Таджикистана обращается к религии зороастризма, которая восходит своими истоками к первому таджикскому государству саманидов и которая, как он утверждает, пользовалась популярностью среди таджикской интеллигенции и в годы советской власти, и до настоящего времени. По мнению Ревнивцева, корона, изображенная в центре государственного флага и в верхней части герба Таджикистана, включает в себя три стилизованные изображения светильников, три священных неугасимых огня, являющихся объектом религиозного поклонения в зороастрийских храмах. Центральный элемент короны символизирует мировую гору Хара, находящуюся в центре мира, а выгнутая золотая дуга в нижней части эмблемы олицетворяет мост возмездия Джинват, на котором в судный день Заратуштра будет отделять души праведников от грешников. Семь золотых пятиконечных звезд символизируют одно из основных понятий зороастризма – семь добрых духов – Амеша, Спента, ипостаси и ближайшее окружение верховного бога Ахуру Мазда. Расположенные по дуге окружности золотые звезды образуют фарн – солнечное сияющее начало, божественный огонь, его материальная эманация – аналог нимба у христианских святых. Крылатый лев в гербе 1992 года был у индоарийских народов, персов и таджиков, символом высшей
божественные силы, мощи, власти и величия, солнца и огня. Из Месопотамии символ крылатого льва распространился в Иран и Среднюю Азию. 21 солнечный луч. Три раза повторенные группы по 7 лучей символизируют три эманации Ахура Мазда с семью добрыми духами Амеша Спента. Золотые горы с серебряными вершинами. Заснеженные хребты Алайских, Заалийских гор и Памира. Пшеничные колосья, символ земледелия и оседлой жизни, достались, как и восходящее солнце, от герба СССР. После короткой музыкальной паузы мы с вами вернемся к нашей истории.

Закон о государственном гербе и флаге Республики Таджикистан принят 24 ноября 1992 года. В связи с этим были изменены статьи 169 и 170 Конституции. Теперь они гласят, государственный герб представляет собой изображение крылатого льва в лучах солнца, восходящего из-за гор, обрамленного колосьями пшеницы, перевитыми трехполосной лентой. Обрамление венчает корона с семью звездами, размещенными над ней полукругом. Лев стал центральным элементом герба. В этом отношении он схож с гербом Ирана. Но это не копирование одним государством атрибута геральдики другого государства. Таджики и перси – близкие по своему происхождению народы. Заметное влияние на формирование таджикского народа оказало завоевание Средней Азии арабами в середине 8 века, которое сопровождалось заменой местных религий исламом. Борьба народных масс против завоевателей способствовала их консолидации. С образованием государства саманидов в 9-10 веках завершился процесс сложения этнического ядра таджиков, что было тесно связано с распространением общего фарси, дари, таджикского языка. Он стал господствующим языком в эпоху саманидов. На таджикском языке писались научные трактаты, поэтические и прозаические произведения, философские сочинения и труды по медицине. Впервые письменное появление термина «таджик» зафиксировано в 11 веке, хотя фактически он был известен значительно раньше. Близость таджиков и персов проявлялась в обществе не только языка, но и культуры, обычаев, элементов, символики. Вообще, мифологии и фольклоры многих народов Африки, Западной, Южной и Восточной Азии лев всегда выступает как символ высшей божественной силы, мощи и власти, и величия, солнца и огня. Не случайно один из героев поэмы Фирдауси, Шахнаме, богатырь Саль, обращаясь к Манучехру, правнуку иранского царя Фаридуна, свергнувшего иноземцева тирана Захака, говорит: «Ты по закону получил Иран, и львами ты и вепрями избран». С образом льва связывает также ум, благородство, великодушие, доблесть, справедливость, гордость, триумф, надменность, бдительность, храбрость. Лев персидско-таджикской традиции является олицетворением бога Митры. Лев с мечом и солнце, как элементы декоративного убранства, использовались в памятниках таджикской архитектуры вплоть до 17 века. В таджикской мифологии воплощение мира, дружбы и согласия между людьми, он охраняет страну от раздоров и несчастья. Если в ней чтут договор и разрушает страны и наказывает врагов, если они не соблюдают условия договора. Нетрудно видеть, какой глубокий смысл имеет символ бога Митры в государственном гербе. Он выражает идею объединения людей в единое государство, соблюдение ими мира и согласия в стране на правовой основе, а также мир, дружбу с другими странами и народами ради общего блага. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в народной медицине лев – символ здоровья и духа жизни. О многом говорят семь размещенных над короной звезд. Во всех мифологических системах число семь было священным, приносящим счастье, дарующим добродетель. Вместе с тем, семь в таджикской народной традиции – символ совершенства. Известны многие понятия, связанные с числом семь. Хав Пайкар – семь красавиц. Хав Тауранг – семь престолов. Хав Барудар – семь братьев, семь корифеев персидско-таджикской поэзии и тому подобное. Солнце, восходящее из гор, символизирует наступление жизни, света. Оно пришло из глубины веков. В мифах Египта и Передней Азии существовали представления о солнце как единственном творце вселенной. Колеса пшеницы – богатство страны, ведь хлеб всему голова. Трехполосая лента герба представляет собой цвета другого государственного символа – флага. Во многих странах цветовая гамма обоих государственных символов одна и та же, хотя универсального правила здесь нет. Правда, одна из наиболее старых и именитых геральдических школ, немецкая, возвела это правило в принцип. Герб Таджикистана представляет цвета флага в ленте. Кроме того, трехполосая лента безупречно украшает герб, делает изображение более законченным.

24 ноября 1992 года на состоявшейся 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан было утверждено положение о государственном гербе Республики Таджикистан. После принятия закона о государственном гербе были внесены изменения и в Конституцию Таджикистана. В частности, статья о государственном гербе стала выглядеть следующим образом. Статья 169. Государственный герб представляет собой изображение крылатого льва в лучах солнца, выходящего из-за гор, обрамленного колосьями пшеницы, перевитыми трехполосной лентой. Обрамление венчает корона с семью звездами, размещенными над ней полукругом. Являющийся главной фигурой нового государственного герба крылатый лев был у индоарийских народов, персов и таджиков символом высшей божественной силы, мощи, власти, величия, солнца и огня. Из Месопотамии символ распространился по всему Ирану и Среднюю Азию. Изображение льва с мечом Зульфикаром, мечом Али, племянника пророка Мухаммада, на фоне солнца присутствовало на персидских знаменах с 15 века нашей эры и на флагах Персии и Ирана с 1826 до 1979 года. С 1906 года иранским флагом стало полотнище из зеленой, белой и красной полос. Бирюзовый цвет диска символизировал находящееся в Таджикистане крупнейшее в мире месторождение минерала бирюзы. Можно с уверенностью предположить, что группировка солнечных лучей в три группы символизировала и известные по Авесте три эпохи в истории вселенского противоборства добра и зла, золотой век царства первого человека и культурного героя Йими сменяется современной эпохой ожесточенной борьбы между духами добра и зла и их приверженцами на земле, и будущей эпохой всеобщего благоденствия после победы добра. Золотые горы с серебряными вершинами символизировали заснеженные хребты Алайских, Залаэсских гор и Памира. Пшеница и колосья – символ земледелия и оседлой жизни. Кто сеет хлеб, тот сеет праведность. Изображение льва на новом государственном гербе постоянно критиковалось сохранившими советский менталитет чиновниками за его явную схожесть с символом шахского Ирана. С одной стороны, и со стороны исламских радикалов шла критика из-за того, что канон ислама запрещает изображение живых существ, людей, животных, рыб, птиц и так далее. Все это привело к тому, что спустя год с небольшим государственный герб Республики Таджикистан был изменен, и его изображение было максимально приближено к прежнему гербу Таджикской ССР существа. Вавшему с 1937 года. Уважаемые соотечественники, наша любимая страна, мирный и цветущий Таджикистан, готовится отметить 35-летие своей независимости. История действительно формирует идентичность, и понимание прошлого помогает человеку яснее видеть, откуда он пришел, какие ценности унаследовал и какие уроки извлек из сложных периодов. Действительно, история Таджикистана – это многослойная, порой драматическая череда событий. В ней переплелись судьбы разных народов, завоевания, культурные взлеты и тяжелые испытания. И знание этого контекста помогает глубже понять, что делает таджикскую культуру такой, какая она есть сегодня. Знать историю многострадального Таджикистана – обязанность каждого, кто считает себя таджиком, и передать все лучшее нашему молодому поколению. Наша передача помогает вам лучше узнать историю и культурные ценности нашего народа и сегодняшние достижения наших великих современников. Желаем вам здоровья и благополучия. До новых встреч в эфире Радио Фарханг. Оставайтесь с нами.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение – это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Матери семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», – сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», – проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», – сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Средь вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей,

Никто не знает дня, когда уйдет. Никто его не знает и не ждет. Быть может, в этом мудрость бытия. Живи, пока не рвется нить твоя. Но если б знать, о, если б знать, когда покинет небосвод твоя звезда, как мы спешили бы объять все то, чего нам не вернет уже никто. Какие бы открылись нам миры, как были бы с друзьями мы щедры, как берегли бы миг и день и час, что от могилы отделяет нас. В неведении и счастье, и порог мы забываем, что отмерен срок. Меж первым криком и последним днем мы слишком расточительно живем.

Не уходи, не покидай меня, прекрасный мир нас ждет. Не уходи, с тобою выпью я печали сладкий мед. И не грусти, цветами я сполна обиду искуплю. Не уходи, не покидай меня, и день наш расцветет. Но если ты меня отвергнешь, я напрасно проживу. Не уходи, не покидай меня, а то мой храм падет. О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов. О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов. Не уходи, не покидай меня, иначе буду мертв. Со мною рядом ты и горя нет. Со мною рядом ты и горя нет. Любовной грусти нет. Не уходи, золотой мой амулет, и счастье к нам придет. Любимая, ты мне навек дана. Любимая, ты мне навек дана. Ты милость и оплот. Не уходи, не покидай меня. Душа моя зовет. Со мною ты по-прежнему юна. Со мною ты по-прежнему юна. И уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Пока.

Никто не знает дня, когда уйдет. Никто его не знает и не ждет. Быть может, в этом мудрость бытия. Живи, пока не рвется нить твоя. Но если б знать, о, если б знать, когда покинет небосвод твоя звезда, как мы спешили бы объять все то, чего нам не вернет уже никто. Какие бы открылись нам миры, как были бы с друзьями мы щедры, как берегли бы миг и день и час, что от могилы отделяет нас. В неведении и счастье, и порог мы забываем, что отмерен срок. Меж первым криком и последним днем мы слишком расточительно живем.

Не уходи, не покидай меня, прекрасный мир нас ждет. Не уходи, с тобою выпью я печали сладкий мед. И не грусти, цветами я сполна обиду искуплю. Не уходи, не покидай меня, и день наш расцветет. Но если ты меня отвергнешь, я напрасно прожил. Не уходи, не покидай меня, а то мой храм падет. О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов. О, как безмолвно мертвая вода у пляжных берегов. Не уходи, не покидай меня, иначе буду мертв. Со мною рядом ты и горя нет. Со мною рядом ты и горя нет. Любовной грусти нет. Не уходи, золотой мой амулет, и счастье к нам придет. Любимая, ты мне навек дана. Любимая, ты мне навек дана. Ты милость и оплот. Не уходи, не покидай меня. Душа моя зовет. Со мною ты по-прежнему юна. Со мною ты по-прежнему юна. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Не уходи, не покидай меня, пока любовь живет. Пока.